0: Пултон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.